0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Зима, варежки, шалик, фляжка. На вулице моей висит растяжка, что году хутка этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

темры все и на перекор. Играю блюз, блюз белой ночи. Учись, мелодия моя. Я ей почуть любые охвочи.

Братья, кто зарабил нас чужими? Кто зарабил нас чужими? Я не хочу снишить руками твоими, але мы николи не пойдем

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: отношения белорусско-польским по межизменливой охмарность, без опадков, атмосферный тиск, раница в межах нормы, там не будет помаленьку-помаленьку падать, ветер сегодня с заходу 3-4 метра на секунду, порывах до 9-10, а температура днем 22 градуса в Городне, 23 в Белостоку, 24 в Берости. Это, зразумела, максимальная температура сегодняшним днем у белорусско-польским по межи.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая у Европе у сусветным рейтингу процветания. Беларусь заняла 132-е место у сусветным рейтингу процветания, и это найгорший выник сярод европейских держав. У сёлетний рейтинг увайшла 161 краина, у яких живе 98% населенства планеты. Усе показчики объединены у три великие категории – развитие, свобода и громадство. Первая включает узровень життя, здоровье, и адукацию, другая – громадянский мир, свободу выказывания незгоды и экономичную свободу, третья – оценивая стан семьи, мясцовых супольностей, громадства в целом и относины людей с державой. До прикладу, по узровне життя Беларусь занимает 61-е место, тут авторы уличивают доходы населенства и расповсюдженность с крайней бедности, по экономичной свободе Беларусь занимает 153-е место. Гэты показчик оценивая обороненность у власти и домовов, працу правовой системы, инфляцию, податки и державное регулирование экономики. 6 банков, которые работают в Беларуси, поведомили об изменах особных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, про что свидетельствует проведенный позерком анализ. До прикладу, МТ-банк будет спаханять с 14 вересня за прием наявных российских рублей при пополнении ранее открытых бягучих рахунков комиссию по мере 15% от суммы. Технобанк уводит комиссию по мере 15% за прием проз кассу банка наявных российских рублей от физичной особы для залечения на бягучий рахунок открытую банку. Дарыча постане на 1 липеня в Беларуси зарегистрованы 21 банк. У Берастейской области экономичный суд открыл справу про банкротство Agra Food Industry. Эта фирма была створена в 2016 и планировала запустить у Ханцевицким районе буйную вытворчасть сухофруктов и сушеные хороднины. Колисти это предприятие

на урочистостях, которые ушановали память героя Белостоцкого гетто, повстання Белостоцким гетто, была Уля Шубста.

0: Андрзей Пачобут яшчэ нядаўна адзін з найбольш вядомых беларускіх палітвязняў, за вызваленне якога моцна змагалася польская дзяржава, надалей заявляе пра намер вернуцца ў гародню, бо плануе працягваць сваю працу на карысць польскай меншасці ў Беларусі. Аднак сёння ніводная грамадская праца, асабліва на карысць польскай меншасці, немагчымая без контролю державы. Справу комментує Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Андрзей Пачобут подтвердил свой намер вернуться в Беларусь. Был политичный зняволенный журналист, деяч польской национальной меньшости в Беларуси, який был осужден на 8 ходов зняволения и вызволенный сёлета у красовику, у видео, что распаусюдили социальные сетки и СМИ, кажа: «Я с Гродно над Днёманом, и там моя родима». Отзначивши моцную ностальгию, Пачобут кажа: «Хочу до дому и поеду до дому. У початку вересня это будет. Еще несколько справ есть и поеду», заявил он. Незважаючи на то, что каля 80% опытанных лечат такое решение помылковым, Пачобут каже, что плануя приехать до дому у початку вересня, как принять удел у съезде Союза поляков. Для его это питание принципу и журналистского дедлайну, хоть осяродзе, зазначая он, серьезно занепокоен на яго бяспекай. Аднак пакуль адзін беларус польскага паходжання імкнецца на радзіму, дзясяткі іншых людзей прымусова выціскаюцца з краіны. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца ціск на каталіцкае духавенства. Стала вядома, што больш за 10 польскіх святароў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць быць вымушаны пакінуць Беларусь. Улады альбо не працягваюць ім дазволы на служэнне, альбо выдаюць их на минимальные термины. Особливо болючим для верников стало развитание с доминиканцем Романом Шульцем, який служил у Беларуси амаль 20 годов. 15 жнивня у Махилевском катедральном костеле прошла урочистая мша, где святар развитался с приходом. Ситуация настолько серьезная, что арцибискуп Юзеф Станевский вымушенно звернулся особисто до Александра Лукашенко с просьбой протягнуть дозволы для святаров. Як зазначая християнская визия, без польских монахов Могилевская община может застаться без належной опеки, бо для деятельности кляштара необходимо минимум 2 человеки. Репрессивная машина не спыняется и у дочинения до громадянских активистов. Не глядячи на выпадки вызволения, правооборонцы протягивают змагаться за правы тех, кто уже прошел прозжорной системы. Так белорусские правооборонцы организации запотрабовали реабилитации для 20 былых политвязнев, сярод яких Георгий Белавусов, Татьяна Суховей, Иван Краўцоў да іншая. Правоабаронцы подкресливают, само по себе вызволение не выправляя наступствов политично мотивованного переследу. Люди, якія были позбавлены воли за мирные сходы и выказывания меркаванняў, мают потребу у полной отмене присудов и компенсации шкоды. Безумоўна, адважнае рашэнне Андрзея Пачобута вернуться до дому сведчыць пра нязломнасць духу. Але агульны фон у краіне застаецца надзвычай змрочным. Выцісканне замежных святароў і адмова у рэабілітацыі былых палітвязняў – гэта толькі адзінкі сярод мноства іншых прыкладаў, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ў сваіх рэпрэсіўных дзеяннях дзеля кантролю над грамадствам. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Грузии под колами тягника загинул меркавана молодый белорус. У Беларуси после перапынку 16 годов знов набирают девчат на войсковые летные специальности. Беларусы стали брать больше споживецких кредитов.
2: Вот студия с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с трагичного выпадку. Смяротный инцидент отбылся на чыгунцы у Грузии, у курортном поселку Чакви, на Черноморском узбережье Аджары, поведомляя Аджара Таймс. Под колами грузового состава загинул молодый мужчина. По водле звесток мясовых СМИ, тягник сбил 35-годового громадянина Беларуси. Министерство внутренних справ Грузии подтвердило факт смяротного травмования человека на чыгунцы, почато расследование инциденту. При этом у грузинском ведомстве не удалось докладнили подробязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что он был громадянином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До інших тем. Праз 16 годов у военной академии знов открыли набор для девчат на летные специальности. Про это поведомил у эфиры телеканала СТБ командующий военно-поветренными силами и войсками супроцьповетренной обороны Андрей Лукьянович. Все лето мы набрали девчат на летные специальности, як на самолеты, так и на вертолеты. По одним специалисте узяли, сказал Лукьянович. Усяго, по его словах, все лето шереги белорусских ВПС и СПА пополнили больше за 30 новых специалистов. У Белостоку протягивается громадская дискуссия вокруг инициативы проведения белорусскомовных православных набоженств. Разважающий про место белорусской мовы у религийном житии программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшинский звертая увагу на досвид инших христианских конфессий. Про то, як протестантские супольности выкористовывали белорусскую мову у набоженствах, и он отзначая.
4: Пробы белорусизации религийного життя почалися уже у межвоенный период. Одна и другая церква не ставилася прихильна до белорусскости. Многие из деячов белорусских до военного часу в Заходней Беларуси, тодышней Польши, аккурат и стали протестантами. Первый перекладчик святого писания на белорусскую мову – это протестантский пастор был.
3: Особенно Юрка Ляшинский сгадывая и историю выкористания белорусской мовы у Рима-католицкой церкви, отзначаючи, як поступово поширалася ее присутность у литургичном житті.
4: Ватикан признал белорусскую мову как одну из важнейших мов у кастельном житті. Коли почало вещать радио Ватикана у радиопередачи, а як же загучала белорусская мова. По сегодняшний день існує белорусская редакция, католицкая церква выдавала часопис «Эмиграционный Божьим шляхом». Большая проблема у белорусов, католиков на эмиграции была такая, что там не было верников, интеллигенция была.
3: Национальная мова у кожной церкви – это перш-найперш жадание и потреба верников. Коли будет такое жадание, то простей будет увести у религийное житё, у набоженствы, ти выдавецтвы национальную мову. До экономичной информации. Белорусы стали брать больше кредитов, как просто добро жить и куплять потребное. Так, у другим квартале 2026 года попыт на споживецкие кредиты вырос у Беларуси на 28,6%. Такие звездки приводит Нацбанк. Это гроши белорусы выдатковывают не на бизнес, а миновито на бытовые потребы. Еще один цикавый момент. Доля кредитов, которые выдают онлайн, выросла на 2,3%. Теперь яна складае 56,4%. Так само банки отзначили змякчэнне умоў кредитования у рублях. Яно звязано со снижением ставок, а у выпадку с физичными особами яшчэ с павелічэннем терминов и максимальных сум по споживецких кредитах. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня белорусско-польскими помежи, атмосферный тиск по кулю в межах нормы, падает ветер заходний 3-4 метра на секунду, паривах до 9-10. Максимальная температура днем 22-24 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: 8 годин 20 хвилин у Беларуси, 7 годин 20 хвилин у Польши. У Варшаве каждую неделю белорусы ладят акцию в центре польской столицы для помника Коперника. Эти акции уже стали постоянным элементом жизни как белорусской диаспоры, так и польской столицы. Учорашняя акция была присвечена памяти забитых от рукарников режиму. И как раз удельники ее вспомнили Великий марш у Минску да инших городах Беларуси, который прошел в 16 жнівня 20-го года. Говорить організатор акції «Сябра акції Білоруса Варшави» Білоруської асоціації політв'язнів «Доволі» і координаційної ради 4-го скликання Василь Плешкунов.
2: 6 годов тому белорусы вышли на свой самый массовый митинг и на властные уши побачили соправные выники выборов. Плакаты сыходят, белые кветки в руках, червоные и белые колеры в одежи и стяги. Стяги, стяги, стяги. Атмосфера свята и неверогодного подъема, как быцем онемелые загады тиску народ, заговорив и сам с захоплением здивился, кольки силы и певности было в этом голосе. Тут у Польши 15 жнивня было так само национальное свято День польского войска, военный по разным годам угодка военной перемоги над большевиками. Шесть военной техники, демонстрация войсковой силы краины, официальные промовы и ускладание кветок. Наше 16 жнивня так само сталося парадом народной силы и годности. Только замест десятков одинок техники десятки тысяч людей. По разных подликах на улице столицы тогда изъявилось около 500 тысяч человек. С безбройными руками мы вышли оборонять свои человечьи правы. И оно было во всей республике, я на той момент был в Могилеве, и я скажу, что столько народу, кольки вышло тогда, я николи не бачил. И самое главное, что это было не под примусом, не какие там державные свята, а просто люди вышли с того, что они вырешили, что им треба выходить. История тлумачит, что змагание за годность и свободу вымагает человека шмат. Часом, как отримать на их права, треба охвировать здоровьем близкими, добробытом, призначением, навод житем. Але не маючи права на свободу, человеку решти-решт тратить и себе. Тому я намаю такую каштовность. На жаль, на шляху до ЕЕ мы губляем лепших из нас. Это и ахвяры 20-го года, яких забили на протестах Александр Тараковский, Геннадь Шутов. Их забили 10-го и 11-го жнивня. На этом тыдне так само был 6 годов, як забили Александра Вихора. Керовник руху за свободу Миленкевич на этом тыдне так само пошел в життя. И он был один кандидатом на президентских выборах 2006 года. И он все свое житие он просветил Беларуси. Такие люди и после своей смерти протягивают быть прикладом подтримки и для нас. Тому мы сегодня ушануем и память Подара Миленкевича, ушануем память усіх ахвяр, які загинули под час правления усатой диктатуры. Узгадаем марш, який отбылся на початку нашей борьбы. Бо змагання все ж таки протягивается. И чем больше сил мы прикладаем теперь, тем худшее все ж таки наблизится до нас наша перемога.
3: Грзегорз Антошевский. Jestem капитаном резервы Войска Польского. Jestem tutaj na tych manifestacjach tak naprawdę od początku, od pierwszego złamania oficjalnego, można powiedzieć, sfałszowania wyborów w Białorusi i będę tak długo tu przyjeżdżał, dopóki Białoruś nie będzie wolna i mam nadzieję, że to będzie prędzej niż później, a ci, co są winni tego, to odpowiedzą za to.
4: Дмитрий Спиридов. Периодически хожу на все акции, стараюсь ни одной не пропускать, тем более акция присвечена в память погибшим при разгоне мирной демонстрации в августе 2020 года. Надо помнить, когда мы вернемся в новую свободную Беларусь, назвать улицы в честь всех, кто погиб от рук этого режима и ушановать их память в новой Беларуси.
5: Сюда, как и 6 годов тому, мы вышли великим маршем свободы. Тогда у меня был день народжения, сегодня у меня день народжения. И единое пожелание тогда было дякую, каб ён сышоў, каб дав нам магчымасць самим абіраць свою ўладу, каб люди не памирали, каб их не расстрельвали за тое, что яны хочуць попросту незалежной Беларуси и вольности, и добробыту для своих дзяцей.
6: Геннадь Вераценский, солидарность Беларуси. Подвязами, каб их было чем менее, тем лепей. И каб усе завитые, которые были люди, для них была все-таки отказность и помста тем, кто это зрабіў.
7: Никита Котов. Пришел посмотреть, поддержать, наверное, хоть как-то, насколько это возможно, поддержать из-за границы, находясь. Давно не был дома, давно в родном городе не был, в Минске, со времени протеста, в принципе, 9 августа, поэтому сейчас такой момент, когда воспоминания возвращаются. А жалко, конечно, что все это забывается, все дальше идет так, как идет. И просвета не видно, но надо самосознание свое сохранять.
8: Приходим, тому що треба підтримлювати, тому що наших залишилося не так шмат. Ось, ми повинні виходити, щоб це все було чутно, щоб нас бачили, тому що проблеми нікуди не зійшли, вони є, вони будуть, коли нічого не робити. Ось, тому приходжу, підтримлюю.
9: Олег Кулеш. День велізного, саме велізного щастя і маршу у Мінську у свій час, 20-го року. Одночасово ще кольки всіх забіт, і ніхто про це вже не хоче писати.
1: На белорусской акции для помника Коперника в центре Варшавы побывала наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Польский автобус с паломниками трапил у аутовары у Венгрии. Загинули 12 человек. Россия створяет сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше. У Сморгоне футболист сделал пропанову своей девчине просто под час матчу.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Починаем с трагичного здарення. У Венгрии у вынику аварии польского автобуса с паломниками загинуло 12 человек, поведомляя РМФ-ФМ. Авария отбылася каля годины ночи 16 жнюня на автомагистрали, якая связывая Будапешт с полночным усходом Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги у кювет. У салоне находились 57 пассажиров и 2 кировцы. Это были польские паломники, которые вертались с Меджугорья у Боснии и Герцеговины. Акрамя 12 загинулых, еще 10 человек находятся в вельми тяжким стане. 37 пассажиров отримали легкие травмы. Полиция Венгрии допытала обо двух кировцев. То из них, кто находился за рулем, у момент аварии был затриманы. Польские улады отправили у Венгрию специальный самолет с медиками и дипломатами. Пошуки зниклых альпинистов с Беларуси и Литвы на пику Курумды у Кыргызстане часово припыненная. Учора ратавальники, как меркуются, выявили тело спортсменов. Однако провести операцию для их спуску покуль не максима про складанные умовы надворья, поведомляет телеграм-канал «Намат». Другий этап операции запланованы на конец жнивня або веросень. Докладную дату узгоднять со свояками зниклых. Нагадаю, учора стало вядома, что у горах Кыргызстана знайшли тело меркавана трох зниклых на початку жнивня альпинистов, беларусов Максима Полянского и Миколая Свиридова и литовца Сергея Рубцова. Як поведомил керавник пошуковой группы Александр Смирнов, тело выявили подчас прогляду записов с дрона. Кончатковую идентификацию проведут после спуску. Поводле звесток пошуковой группы альпинисты знаходились у одной звязцы. До інших тем. Россия разгорнула как минимум 10 новых баз для дальнобойных дронов с пусковыми пляцовками. Некоторые из них уже використовываются для ударов по Украине. Про это пишет выдание «Телеграф». Усяго журналисты идентифицировали как минимум 59 новых рейковых установок. Частка этих хабов добропорядкована на базе перепрофилированных военных объектов и громадянских аэропортов, а остальные пляцовки разгорнуты непосредственно у сельской мясовости. Представники европейских и американских спецслужб лишать, что Москва разглядая махшимость узброенной провокации на территории Польши, ракетных або беспилотных нападов на критичную инфраструктуру, альбо проведение операций по чужим стягам. И до больш приемных мясовых тем. Незвычайный эпизод отбылся 15 жнюня подчас матчу другой лиги чемпионату Беларуси помеж господарами сморгонскими медведями и ФСК Гродзенскі со Скиделя. Открывши лик нападающий прымаючий команды Павел Рышкевич узял загадзя подрыхтованный букет, подбег до трымбуды и запросил на поле свою дзяўчыну Катярыну. Футболист отпустился перед ёй на одно колено и зрабіў прапанову. Дзяўчына от сказала сгодой, поведомляя мясцовая районная газета. После романтичной паузы матч протягнулся. Хоть футболист признался, что засяродиться на гульни ему было непросто. Эмоции зашкаливали, а головная мета дня уже была досягнута. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Каб пачуць результат таго матчу, можа прыйдзецца чакаць нам да спартовых навін, з якімі завітаю ў студію Раздзяшук. А пакуль што навіны з надвор'я, прагноз надвор'я. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 22 градусы в Гародні, 23 в Белостоку, 24 в Берасці.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио

0: Днем 22-24 градуса, минимальная ночью 13-15 градусов. И ночью синоптики прогнозуют дожди.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшуки. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Белорусские легкоатлетки Мария Жодик и Кристина Тимановская, которые выступают за Польшу, завоевали медали чемпионата Европы в британском Бирмингеме. Жодик здобыла сребро у скачках у вышиню, а Тимановская стала бронзовой медалисткой у эстафете 4 по 100 метров. Обеде спортовки ранее представляли Беларусь, але после подеи 2020-21 годов переехали в Польшу и отримали польское громадянство. Мария Жодик в 2020 году подписала открытый лист спартовцев за сумленные выборы и супрац гвалту, а позднее осудила российскую войну супрац Украины. Кристина Тимановская покинула стан белорусской сборной после скандалу на Олимпийских гульнях у Токио в 2021 году. У 18-м туре высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Могилевский Днепро дома сгулял ничью 1-1 с Бобруйской Белшиной. Сектор активных завзяторов господаров под час матча застався пустым. Каля сектора вывесили баннер с надписом «Поле не Мазырское, завзяторы не Збаранович, а ты один малайчина». После матча 17-го тура со Славией головный тренер Днепра Станислав Суворов отзначил подтримку щирых у двухкосі болельщиков, которые приехали в Мазыр и привел Барановича в якости прикладу згуртованості команды и фанатов. Як стало відомо пазней, 33-годовий білоруський спеціаліст Станіслав Суворов покинув посаду головного тренера Дніпра. На його місце заступив 62-годовий білоруський спеціаліст Ігор Кривушенко. Славія на виїзді обіграла Койдановський Арсенал з ліком 3-1. Нападаючи клуба з Мазира Андрей Соловей оформив у гэтай зустрічі дубль. На 73-й хвилині він вивів Славію наперед з ліком 2-1, а на 84-й забив третій м'яч команди. У бігучому сезоні на рахунку гульця 19 матчів всіх турнірах 9 забитих м'ячов і 4 асісти. Гомель дома розгромив Новополоцький Нафтан з ліком 6-0. Дубль оформив Денис Лаптєв. Так само забили Владислав Лазарев, Кирил Леонович, Тимофей Симоненко і Денис Ковалевич. Симоненко визначився 9-й раз у сезоні і знову узначалив гонку бомбардиров. А ось Лаптєв досягнув відзнаки 100 м'ячов у вищій лізі. І він став 11-м футболістом у історії турніру, кому скорився гэтий рубеж. Усього у бягучому сезоні 35-годовий Лаптєв провел 12 гульняв, забил 4 мячи и зарабил 4 выниковые передачи. Городинский Неман у волевым стиле обыграл Минск с ликом 2-1. Лик на 71-й хвилине сравнял до 1-1 сербский новичок клуба Сгородни Андрея Радкович, який вышел на замену на 62-й хвилине. Нападающий долучился до Немана 6-го жнивня и забил уже в дебютном матче за команду, а вырвал перемогу на 92-й хвилине у своим стиле эффектным ударом у девятку Павел Савицкий. Гэты гол стал для форварда Немана 96-м у складе команды Сгородни у высшей лизе. Таким чином, по колькості голов за один клуб нападаючи догнав Романа Василюка, який забив такую ж колькость голов за Динамо Берестя. Лідирує по гэтым показчику Віталь Радзівонов, який визначився 118 разов за Борисовські Бате у вышейшей лізе. Перемога перепинила п'ятиматчевую серію городенцев без выигрышов у чемпіонаті. Апошній раз Неман перемагав 13 червня, коли в 11-м туре обіграв Берестейское Динамо з ліком 3-1. Бате обіграв Вітебск з ліком 1-0 і так само перепинив 14-матчевую серию без перемог у чемпионате. Переможным и дебютным голом на 76-й хвилине вызначился форвард клуба с Борисова Эрик Пуэрта. Антирекордная серия борисовских почалася с поразы от Витебска больше, чем 4 месяца тому, и завершилась перемогой над тем же суперником. При этом до гола Бате Витебск не пропускал у 4 матчах запар. И Берестейская Динамо дома проиграла при столичной Ислачи с ликом 1-2. Голами отзначились Ютчиц и Свирепа за гостей и Бакиш за господаров. Для Ютчица это 9-й гол у сезоне. Столько ж у форварда Гомеля Тимофея Симоненки. Ободва означаливают гонку бомбардиров. Одразу после гульни на поле помеж футболистами и персоналом команд отбылась бойка, у якой принял удел и головный тренер господаров Александр Сяднёв. По выниках здарэння Сяднёв отримал желтую картку, а тренер брамников Ислачи Антон Ковалевский – червоную. После 16 гульняв Ислач мае у своем активе 34 баллы. Команда означалила турнирную таблицу. Ниже идет Менская Динамо с 33 очками после 14 гульняв. Витебский МЛ мае 31 балл, так само после 14 сустреч. Беларускі нападаючы Эрік Міканович дэбютаваў за асноўную каманду варшаўскай легіі ў афіцыйным матчы. 18-гадовы гулец выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: У Чарнобыльской зоне возник пожар, ветер несе продукты горения в бок Гомеля. Больше почуем про это от Владимира Лапцевича уже праз 7 хвилин у ближайшем выпуску новин на Беларуском радио рация.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка першая. Скорий поезд Ленинград-Берлин пунктуально уехал и затримався на Белостоцким вокзале. Мы, человек 10, сустракающихся мью Кудрашовых, разбеглися по перрону и перепытывали прозвище каждого выходящего с тягника. И вот уже пани Фелиция в обдымках Миколая Кудрашова. Пан Эмиль преподносит букет кветок Галине Кудрашовой. Витаемся с детьми Таней и Валериком Кудрашовыми. А праз 15-20 минут вся наша громада сядит за святочно заставленным столом на кватере Фелиции и Эмиля Толочка. Выпиваем тост за сустречу, судовную сустречу близких людей после 30-годового расстания. Льются польские и русские песни, всплывают вспоминки. Дзяцінства Мікалая Севастьяновича Кудрашова не належало до лёгкі. Народився ён у Горкаўскай вобласці, у сялянскай сям'і. У 1934 годзе, ўжо пасля смерці свайго роднага бацькі, у маці было шасцёра дзяцей, і Колю ўзяў на выхаванне і ўсынавіў капітан савецкай арміі Севастьян Кудрашов, які быў жанаты на роднай сястры Колінай маці. Кудрашовы сваіх дзяцей не мелі, и все сердце отдавали своему приемному сыну. Недзе в 1939 годе капитан Кудрашов был накерован на службу у воинской части, что стояла у Кнышине на Белосточине. Неузабаве до его приехала на сталое жихарство и жонка с Колем. Семья жила спокойно и счастливо. Сдавалось, что никакое горе не может погрожать хлопцу. Ходил он в дитячий сад, гулял со своими кнышинскими одногодками. Увольные от службы хвилины батька брал его с собой на экскурсии по околице, ци на рыбалку на Кнышинском озере. Был чудовный погодный май 1941 года, и мать под конец весь месяца выехала на несколько тыдня у далекий Актюбинск, каб проведать родичев. Несчастье з'явилось нечакана раницей 22 червня 1941 года. Спокойный дитячий сон перервали выбухи авиабомб и взрывы дальнобойных немецких гармат. Дитя сорвалось со своей постели и кинулось до ложка батьки. Ложек был гладко посланный. Батька после вечернего дежурства, видать, не вертался на кватеру. Прибегла соседка, супокоила, помыла, опранула и накормила хлопца. А праз некоторый час з'явився батька, супокоїв сына і сусідів, але на всілякий випадок спакував самые необхідні дитячі речі. Праз день-другий, заливаючогося слезьми Колю, тяжко було одарвати від батькової шиї, але тягник з сім'єю совєтських воїнів і іншими людьми уже рушив. Батька віддав хлопця під опіку знайомих, розвітався з сином і вернувся в свою військову часть. Не ведав ще тоді семігодовий Коля, що бачить його вже опошній раз. Фашистські груганы розбомбили тягник за жанчинами і дітьми у Слонімі. Не в забаве город оказался в окружении. Детей с семей советских военных фашисты согнали в концлагерь. Кормили раз в день некой агидностью с бручки и гнилой бульбы. И группа хлопчуков пролезла ночью под колючим дротом и разбеглась по околице. Несколько из них подалось в напрямку Белостока. Взяли они с собою и Колю. У дождливый листопадовский надвечерок приблукал он у Кнышин и схаваўся на старых могілках. У нейкім магільным склепе выграў сабе нару, нанасіў сухога лісця. Баяўся паказвацца людзям, каб часам не трапіць у лапы гітлераўцам і зноў не апынуцца ў канцлагеры. Там Колю знайшлі яго крышынскія сябры. Хлапца спачатку ўзяў к сабе крывадушны чалавек, які намерваўся зрабіць з яго бясплатнага пастушка ды парабка, а яго жонка не пашкадавала хлапцу штурхачоў. І іменна тады не стрывала сэрца пані Феліцій Цутэр. Яна забрала к сабе хлапца і запекавалася ім як родным сынам. Цутэры ж сваіх дзяцей не мелі, яны перахавалі шчасліва Колю праз 3 гады фашысцкай акупацыі.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Приходьки смогу шинак валяк белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье нагадываю. А сегодня у день тут на белорусско-польским помежжи изменливая хмарность без истотных опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. У вечера и у ночи местами дождь. А магчымы и навальніцы. Про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Без билета на хвалик белорусского радио РЦ. Кольких хвилин тому я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков завтра, у авторок 18 жнивня, надворье у Беларуси будет вызначать циклон, який идет с захода Украины. Пахмурно, на большей части территории Беларуси дожди, у многих районах дожди моцные, местами, а по паўднёвым усходе на большей части территории навальницы. Ветер зменлівый умеранный, местами порывистый. По паўднёвым усходе при навальницах у особных районах шквалистое узмацнение. Температура по ветра минимальная ночью от 9 до 15, по поудни до 18 тепла, но а днем максимальная температура 14-20 со знаком плюс. Только по паўднёвым усходе краины при прояснениях по ветра прогреется до 21-27 градусов. Атмосферный тиск у ночи и у першей половины дня будет падать, у другой половины дня расти. У сераду 19 жнивня на дворе у Беларуси будет вызначать тыловая частка циклону. Пахмурно с прояснениями, у ночи на большей части территории, а днем местами по республике короткочасовые дожди. У ночи местами по полуночи дожди моцные, в особных районах навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, ночью переважно по усходней полове, а днем по полуночному сходе краины моцны порывистый. Температура по ветра минимальная ночью от 7 до 14, а максимальная днем от 17 до 24 тепла. У четверг 20 жнивня умовы надворья в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи на большей части территории, а днем местами по окраине короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 9 до 15, а максимальная днем от 18 до 26 тепла.

Часово припинені пошуки зниклих альпіністів з Білорусі і Литви в горах Киргизстана. Еще 8 білорусов, которые потерпели у автоаварии в Грузии, выписаны из больниц. Высокопоставленный белорусский войсковец заявил об снижении количества замежных войск для заходних меж Украины. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации, расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонстрирует именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация круг.

Дмитрий Виноградов на хвалях белорусского радио РАЦЕ, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт РАЦЕ.ком. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла, ветер заходний и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. А вось у вечера и у ночи местами дожди, махчимы навальницы.

Грузии под колами техника загинул меркованный молодой белорус. Россия створяет сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше. Белорусы стали брать больше споживецких кредитов. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

Или на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час, как нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, вайхмарность и без остатных опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла.

Леди Панк на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а литерально проз полгодинки плюс-минус погортаем сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дён с бородой». Узгадаем о добрых людей музычного света, которые народились в такие же день в самые разные годы. И не только. И сегодня нас с вами чакают Муслим Магомаев, Эрик Джонсон, Белинда Карлайл, Тарья Турунин, а так само гурты «The Box Tops», «Бостон», «Dixie's Midnight Runners», «Guns N' Roses», New Kids on the Block, The Lost Profits. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола дён з барадой». Запрашаю.

Часово припинені пошуки зниклих альпіністів з Білорусі і Литви у горах Киргизстана. Еще 8 белорусов, які потерпели у аутоаварии у Грузии, выписаны из больниц. Высокопоставленный белорусский войсковец заявил об снижении колькости замежных войсков для заходних меж Украины. Про это да про іншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Грузии под колами тягника загинул меркавана молодый белорус. Россия створая сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше. Белорусы стали брать больше споживецких кредитов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичного выпадку. Смертный инцидент отбылся на чыгунце у Грузии у курортном поселке Чакви на Черноморском узбережье Аджарии, поведомляя Аджара Таймс. Под колами грузового состава загинул молодый мужчина. Поводле известок мясовых СМИ, тягник сбил 35-годового громадянина Беларуси. Министерство внутренних справ Грузии подтвердило факт смертного травмования человека на чыгунце. Почато расследование инциденту. При этом у грузинском ведомстве не удокладняли подробязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что он был громадянином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До инших тем. Россия разгорнула как минимум 10 новых баз для дальнобойных дронов с пусковыми пляцовками. Некоторые из них уже выкористовываются для ударов по Украине. Про это пишет выдание «Телеграф». Усяго журналисты идентификовали как минимум 59 новых рейковых установок. Частка этих хабов добраупорядкована на базе перепрофилированных военных объектов и громадянских аэропортов, а остальные пляцовки разгорнуты непосредственно у сельской мясовости. Представники европейских и американских спецслужб лечат, что Москва разглядает махчимость узброенной провокации на территории Польши, ракетных або беспилотных нападов на критичную инфраструктуру або проведение операций под чужим стягом. Экономичная информация. Беларусы стали брать больше кредитов, как просто добро жить и куплять потребное. Так, в другом квартале 2026 года попыт на споживецкие кредиты вырос у Беларуси на 28,6%. Такие известки приводит Нацбанк. Гэтыя гроши беларусы выдатковывают не на бизнес, а менавіта на бытовые потребы. Еще один цікавый момент. Доля кредитов, которые выдают онлайн, выросла на 2,3%. Теперь она складает 56,4%. Так само банки означили змягчение умов кредитования у рублях. И оно связано со снижением ставок, а у выпадку с физичными особами еще с повеличением терминов и максимальных сумм по споживецких кредитах. 25 жнюня 1991 года актом Верховного Совета при одноголосном голосовании Декларация об суверенитете Республики Беларусь набыла конституционную силу. С этой нагоды 23 жнюня у Белостоку у хабе «Новая земля» пройдет урочистость, якую организовали национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь» совместно с этой просторой. Однако организаторы просят о финансовой допомозе, говорит сябра «Вольной Беларуси» Катярина Дядюля.
3: И нам было важно, как наши белорусы собрались у этой просторы, бо простора «Новая земля» мае пэўные проблемы с финансованием, их проблемы с оплатой аренды, и есть такая небеспека, что нават «Новая земля» можа зачыниться. А тут трэба разуметь, что это адзіная простора у Беластоку, где могут собираться белорусы. Диаспора там довольно великая. Скажем, нельга допустить такого.
2: Поводле Катярыны Дядюли, нават невеликое ахвяраванне допоможе отзначить дату, а разом с тем допомогчи у захаванні места, якое об'ядновує белорусов у Беластоку. Сбор сродков организованы на платформе «Жутка.пл». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, магчымыя навальніцы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
3: Украина провела выпробование первой кированной авиабомбы. Былого помежника из Могилева осудили за образу Лукашенки. Прокупалле под Белостоком собрала маль 200 наведников.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само ураженная наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Ураунельник». Ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую участку вагой 250 кг и может поражать цели на длительности до 130 км. Ураунельник призначен для ударов по целях у глубоким тыле России, при этом каштуя ее на малю троя тоней за американский аналог. Репрессию Беларуси былого помежника осудили за образу Лукашенки. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйска, коли теперь живе в Могилеве. Повод для подлика объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомы имены как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивированные криминальные справы, начиная с 2020 года. Усяго ты и те иншие политичные репрессии, криминальные або администрационные справы, звольнение, перетрусы, вымушенная миграция зачапили сотни тысяч белорусов. Рост доходов белорусов из нерухомого. Про это поведомляет Белсад. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паліва на польских заправках стало таннейшим. Это выник обновления частки пакету, цены палів ниже. Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23% до 8% до конца жнивня. Про это информует Белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на паливо обойдется державному бюджету 495 миллионов злотых. Подляшша, творчая республика Бендюга зладила черговое прекупалле. Фест, где свобода, панк и белорусская культура живут поводле уласных законов. Про то, яким атрымался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
4: Атрымалось, конечно, то, что люди сустрелись. Атрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы, как бы, знаешь, лазейки, как знайти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, заразумело, что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Нек так это идет, и это вельми приемно, потому что, как бы, на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
3: Президент Республіки Бендюга Януш Гаурилюк розповідає про своє бачення сьогоднішнього фестивалю.
5: Це він був такий гармонічний вельми у цьому році. Не за мало людей було, не за шмат. Бо я у цьому році, хоча як ти кажеш, що було більше людей, то кажу, це не як гармонійно, гармонічно, як все якби відбулося, що просто у кожного ніяк добре себе уладкував на цій просторі республіки. Чи ця простора не аж так моцно велика, то кожен так добре уладкувався, що я не відчув. Что тут 200 человек.
3: Лёзунг фесту, как завсёды, был музыка, фильмы, ежа, але гэтым разом так само дадалась и литература, бо апроч выступу паэтки и спявачки Дарьи Белькевич присутничаў широкий выбор книг от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але толькі да вечара. Вечарам захмарыцца, атмасферны ціск ужо крышку ніжэйшы за норму і увесь час падае, а вецер заходні вечарам у парывах да 9-10 метраў на секунду. Ноччу задажджыцца, і тэрмометры будуць паказваць ноччу 13-15 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Ой. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Сегодня белорусская пластинка помеже термометры в день показывает 22-24 градуса, изменливая хмарность без опадков. Атмосферный тиск уже крыху нижайший за норму и весь час помаленьку ленивольно опускается. А это прогнозуя то, что вечером чакаются дожди. Почнутся вечером, а ночью уже практично опадки у целым белорусско-польским помежи. А ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт белорусских нафтопродуктов по чыгунцы амаль цалкам ідзе праз Россию. Сёлета белорусские прадпрыемства и логистичные организации уже отправили по чыгунцы 70 284 вагоны с нафтопродуктами, агульной массой больш за 4 миллионы тонн. За студень-красавік объем перевозок склав 50% у выніку усяго минулого года. Про гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Товарная структура перевозок засталася пераважна паліўнай. Бензін, мазут, дызельнае і рэактыўнае паліва складаюць больш за 80%. У супольнасці чыгуначнікаў Беларусі адзначаюць, што нягледзячы на рост паўднёвых напрамкаў, расійская інфраструктура застаецца асновай усёй экспартнай схемы. Прамыя маршруты ў Латвію і Літву не могуць служыць ёй паўнавартаснай заменай. У Беларуси протягивая зменшаться колькость новых банкротств. Як подлечили у Минэкономики, за первое полугодие суды открыли прикладно на 20% меньше таких справ, чем годом ранее. При этом лидерами по колькости банкротств по-ранейшему заявляются те ж три галины, что и у минулым годе. Найперш это гандаль, оптовые раздробные. На гэты сектор у студзені-чэрвені припадало 40% открытых справ про банкротство. У топ-3 по банкротству. В крутствах так само традиционно уваходят транспорт и будовництво. У будучыні большасць палякаў будзе атрымліваць мінімальныя пенсіі, заявіў польскаму агенцтву друку эксперт варшаўскай палітэхнікі Томаш Ласоцкі. Паводле прагнозаў Фонду сацыяльнага страхавання Польшчы ЗУС, сярэдняя пенсія ў 2027 годзе складзе 54% ад сярэдняга заробку, а ў 2080 толькі 24,5%. Паводле эксперта, праблема не столькі ў дэмаграфіі, колькі ў самой формуле разліку пенсій. Колькасць пенсіянераў будзе расці, а працоўных зменшацца. Таму адны і тыя сродкі давядзецца дзяліць паміж большай колькасцю людзей. Турция скоротила у липени импорт нафты из российских портов с причины частых ударов дронов по танкерах и портах у Черном море. У жнивни объем поставок может скоротиться еще мацней. У липени Турция импортовала каля 900 тысяч тонн нафты из российских портов, их это на 300 тысяч тонн меньше, чем у червени. С причины частых нападов Турция у початку жнивня часово обмежевывала рух коммерцийных судов у Черном море, а министр замежных справ Турции Хакан Фидан закликал Россию до Украины объявить

0: бизнеса. Корыстная информация для деловых людей.
1: Корыстной информации из галины бизнеса и финансов подрихтовала нам Яна Запольская. Почуем ее еще в этой године, докладнее ее комментарий дотичный ситуации тех белорусов, кто все ж таки хочет вертаться на родину, хотя ранее его просто силой оттуда выкинули, або был вымушен съехать, або еще были причины такие, что то адчуваўся там сябе няўпэўнена ці не абаронены. Ну, але на жыццёвай міграцыі таксама не мёд маліна і вырашыў вяртацца. І пра гэта пагаворым праз пару хвілін.

0: Это был город городский, слушается белорусская трансграничная радиорация. 13 хвилин застается до 4 годины в Польше, до 5 годины в Беларуси. Андрей Пачобут, еще недавно один из наиболее ведомых белорусских политвязнев, теперь пребывая в Польше и заявляя, что не в забаве вернется в Беларусь. Были политвязнь, за вызволение якого змагалася польская держава, плануя протягнуть свою працу на користь польской меньшости у Беларуси. Однако такая праца на сегодня махчимая выключно под контролем державы, стверджает Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Андрей Пачобут подтвердил свой намер вернуться в Беларусь. Был политичный зняволенный журналист, деяч польской национальной меньшости в Беларуси, який был осужден на 8 годов зняволения и вызволен сёлета у красавику, у видео, что распаўсюдзілі социальные сетки и СМИ, кажа: «Я с Гродна над Днёманом, и там моя родима». Отзначивши моцную ностальгию, Пачобут кажа: «Хочу до дому и поеду до дому. У початку вересня это будет. Еще несколько справ есть и поеду», заявил он. Незважаючи на то, что каля 80% опытанных лечат такое решение помылковым, Пачобут каже, что плануя приехать до дому у початку вересня, как принять удел у з'езде Союза поляков. Для его это пытание принципу и журналистского дедлайну, хоть осяроддзе, зазначая он, серьезно занепокоен на яху безпекай. Однако, пакуль один белорус польского походжання імкнецца на радзіму, десятки інших людей примусова выціскаюцца з краіны. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца ціск на каталіцкае духавенства. Стало вядома, что больш за 10 польских святароў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць быць вымушаны пакінуць Беларусь. Улады альбо не працягваюць ім дазволы на служэння, альбо выдаюць их на минимальные термины. Особливо болючим для верников стало развитание с доминиканцем Романом Шульцем, який служил у Беларуси амаль 20 годов. 15 жнивня у Махилевском катедральном костеле прошла урочистая мша, где святар развитался с приходом. Ситуация настолько серьезная, что арцибискуп Юзеф Станевский вымушенно звернулся особисто до Александра Лукашенко с просьбой протягнуть дозволы для святаров. Як зазначая християнская визия, без польских монахов Могилевская община может застаться без належной опеки, бо для деятельности кляштара необходимо минимум 2 человеки. Репрессивная машина не спыняется и у дочинения до громадянских активистов. Не глядячи на выпадки вызволения, правооборонцы протягивают змагаться за правы тех, кто уже прошел прозжорной системы. Так, белорусские правооборонцы организации запотрабовали реабилитации для 20 былых политвязнев, сярод яких Георгий Белавусов, Татьяна Суховей, Иван Краўцоў ды іншыя. Правоабаронцы подкресливают, само по себе вызволение не выправляя наступствов политично мотивованного переследу. Люди, якія были позбавлены воли за мирные сходы и выказывания меркаванняў, мают потребу у полной отмене присудов и компенсации шкоды. Безумоўна, адважнае рашэнне Андрэя Пачобута вернуться до дому сведчыць пра нязломнасць духу, але агульны фон у краіне застаецца надзвычай змрочным. Выцісканне замежных святароў і адмова у рэабілітацыі былых палітвязняў – гэта толькі адзінкі сярод мноства іншых прыкладаў, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ў сваіх рэпрэсіўных дзеяннях дзеля кантролю над грамадствам. Яна Запольская, Беларуская радыорация.
1: Комментар рации.

0: российского экономиста звонили за прогноз поражения в войне на снесение. А у Беларуси по справе Европейского гуманитарного университета под репрессии трапили 175 студентов, да и их свояков. Про одно и другое подробнее расскажет Стас Дедерка у новинах, с якими завитая в студию уже про 6 хвилин.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Подсанкційны менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі з гародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Подсанкційное менское предприемство «Пленар», якое активно супрацовничая с войсково-промысловым комплексом России, отрымливало необходные детали про сгороденскую компанию «Бутгеодар». В документах, опубликованных организацией «Белпол», выникает, что «Пленар» набыл у «Бутгеодара» монохромную камеру немецкого бренда и редукторы французской вытворчести. Как ведомо, «Пленар» находится под санкциями европейских и инших заходних краинов проз глубокую интеграцию предприемства в вытворчесть обсталевания и компонентов для белорусского и российского оборонного комплекса. У соковику минулого года в развяз увел санкции супрать генерального директора предприемства Сергея Авакова. У протяг темы державная российская корпорация ВБРФ звольняла своего шматгадового головного экономиста Андрея Клепача. Это отбылось после его резкого выступа с критикой экономичного курса Украины. Эксперт заявил, что Россия живее люди і неухильно отстає у технологічній економічній гонці. Закринаючи тему війни і санкційного тиску, Клепач означав, що Росія не зможе перемогти у затяжному конфлікті. Цитата. «Ми у гэтай війні на знясіленне не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе рухне, не рухнуло і не рухне. У нас наростають видатки». Конец цитат. Економіст додав, що російська економіка проіграє конкуренцію не тільки США і Китаю, але у чимсті проіграє і Україні. Поводля оцінок Клепача, страты от ударов у збройных сил Украины по российской инфраструктуре, нафтогазовых и химичных комплексах уже перетвораются у зауважный макроэкономичный барьер росту. Ситуацию погаршая и жорсткая политика Центробанку России, а так само поширение американских санкций, упраз якія Индия и Китай почали скорочать закупки российской нафты. Найбольш резкой часткой докладу стало попереджение про махчимый социальный кризис, який эксперт поравнал с падеями лютовской революции 1917-го и распадом Советского Союза в 91-м годе. Цитата, я веру, что Россия не развалится, але то, что мы прийдем до социального кризису, я маль упевнена. Справа ЭГУ. У Беларуси протягивается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом. После того, как ЭГУ, які працюю в Вильне улады Беларуси, признали экстремистской организацией, силовики распочали массовую криминальную справу за содейничание и финансирование экстремистской деятельности. Постане на сегодня правооборонному центру «Вясна» ведомые прозвищи больше за 110 студентов ЭГУ и их родных, яких почали переследовать у Беларуси за навучание в этом ВНУ. Правооборонцы пишут, что агулом под репрессии потрапили 175 человек, коли лечить и потерпелых родных студентов. Личба потерпелых может быть больше, бо улады намагаются сховать репрессии, а люди боятся передавать звестки. Правооборонцам ведомо про больше 60 пиратрусов, выпускников, студентов и инших дотычных до ЭГУ людей, так само их родных. Как вымусить студентов вернуться с Литвы, КДБ погрожая криминальным переследом их батькам. Батьков вымушают связываться с детьми, которые учатся у ЭГУ и живут в Литве, как ты отличились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дён на выключение из университету. Ведомо, что некоторые свайки студентов затриманы, а так само супрацовники КДБ приходят до выпускников ЭГУ. Ведомо про выпуски от 2019 до 2025 года, у них потребуют представить дипломы об скончении. З'явились постановы об заведении криминальной справы за оплату навучания в ЭГУ, починаючи с 2016 года. Правооборонцы закликают поведомлять про тиск и факты переследу, допыты, пиратрусы на горячую линию правооборонца у телеграме «Вясна СОС». Поводле информации «Свободы» за пошли 10 годов про задукацийные программы и навучание в Европейском гуманитарном университете прошли каля 5000 громадян в Беларуси. Про надворье. Три температурные рекорды обновились на белорусских метеостанциях 16 жнюня, в опошний спекотный день лета. Про это свечит проведенный выданием «Позерк» параунальный анализ оперативных и доступных архивных даденных Белгидромету. Еще два локальные максимумы поутарылись. Все новые экстремумы зафиксованы на Берастейщине. Все попередние трымались с 2008 года. У самим Берасте по ветру прогрелось до 34,6 градуса. Найтеплее было у Кобры. Германія 34,9. 6 жнівня у Мазири Гомельської області був зафіксований новий температурний екстремум місяця для всієї країни 40,3 градуса. 29 червня у Пінську температура піднялася до 40,4. Рекордний показчик за 145-годову історію інструментальних метеоназіранняв на території Білорусі. Лічбові моделі прогнозів показують, що до кінця місяця в Україні буде умірено тепло. Наші новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рекордов температуры беларуска-польскім памежжы не будзе ні сёння ноччу, ні тым больш заўтра днём. Сёння там тэрмометры паказваюць, як па мне, вельмі прыемную тэмпературу 22-24 градусы, але заўтра пакажуць усяго 16-17 градусаў. Пагода закончыцца вечарам, ноччу ўжо пачнуцца дажджы і ападкі у беларуска-польскім памежжы будуць працягвацца увесь заўтрашні дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Битва под Варшавой в жнивне 1920 года стала переломным моментом большевицко-польской войны. В ее вынику был спынен поход Червоной армии на Польшу и далее на Европу. В межвоенный час 15 жнивня был днем войска. Ведомо, что при коммунистах этого свята не было. Польское войско отзначало свой день у зусім іншим, у принагоді іншої дати, а у 90-ті гади вернули гэтую гістарічну дату як День войска. Як Беласток означав гэтае свята, про то є справоздача Юрася Дзяшука.

6 хвилин застается до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси, 6 хвилин до новин. В этом выпуску от Стаса Дадырки почуем мишеньшим про ситуацию на российско-украинском фронте. Это так само запрошение до отзначения, до отсвяткования годовины Дня Незалежности у просторе Новая Земля, у Белостоку. А мается на увазе тут годовина 25-го жнівня 1991 года, коли акту суверенности Беларуси была нададена конституційная моц.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 в Польше.
3: Война в Украине. Страты российского войска протягивают истотно расти. Статистика по политвязнях у Беларуси. У Белостоку отзначить Белорусский день незалежности.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1 470 000. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 879 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4774 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 939 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 126 женщинов, 21 человек был отправлен на примусовое лечение. Протягивается школьный сбор для детей политвязня. Собрано уже более 7200 евро с запытанных 10 000. Это выникает из информации на сайте фонду солидарности Байсол. 48 детей уже отримали допомогу на подрыхтовку до нового научального года. Фонд отзначил, что каждый год отримливая каля 200 заявок на удел у дитячем школьном сборе. По допомогу свертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволения альбо были осуджены по политических мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Плянуется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро, заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня включно. 23 жнивня у просторы «Новая земля» у Белостоку пройде урочистость с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь. 25 жнивня 1991-го актом Верховного Совета при одноголосном голосовании Декларация об Незалежности Беларуси набыла конституционную силу. Ладить урочистость национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь» и просторы «Новая земля» ле потребная финансовая подтримка, говорит сябра «Вольной Беларуси» Катерина Дядюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Диаспора там довольно великая. Скажем, нельга допустить такого.
3: Повод для Катерины День Незалежности мусить быть святым у всей белорусской супольности. На вот невеликое хверование допоможе его отзначить и разом с тем может заховать белорусский пункт у Белостоку сбор иди на платформе «Шутка.пл». Про музыку гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрашае на концерт для белорусов усяго свету. В анонсе падзея названая «Саправдным усебеларускім корпоративом». Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», які пачнецца 20 жнівня о 20 гадзіне па менскім часе. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля дня, у якім было шмат сонца і даволі цёплага, тэрмометры паказвалі 22-24 градусы, чакае нас пахмурны вечар і ноч з дажджамі. Тэмпература ноччу 13-15 градусаў. Атмасферны ціск падае, вецер заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. А як ужо дажджы пачнуцца, будуць працягвацца заўтра весь дзень у цэлым рэгіёне і заўтра холадна 16-17 градусаў. Столькі пакажуць тэрмометры і будзе гэта максімальная тэмпература днём у рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвилин на 7 годину в Польше, на 8 у Беларуси. Я, Микола Баваранюк, уже дякую за увагу, дякую за 3,5 годины и отдаю эстафетную палочку коллегам с Еврорадио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 17 жніўня.
5: Хто ён? Палітычны лідар у 2026-м. Адказ Віктару Бабарыку.
7: А вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў.
6: Инфляция у Польши. Чому так переймаются белорусские пропагандисты?
8: Занимайтесь своими детьми, да? Вы когда рассказываете эти success-стори, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь и как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
5: Мы не соагрессоры. Что стоит за изменой риторики Лукашенко?
9: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
6: Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У ліпені інфляція у Польщі досягнула 3%. Щоправда, польські економісти, у адрозненні від білоруських пропагандистів, не переймаються.
1: Кажуть так, усе згодно з прогнозами, однак гэта менш, чим чекалося попереднє.
0: Эксперты меркуют, что нафтовый шок, выкликанный войной на Близком Усходе, не оказывая истотного уплыву на динамику коштов Украине.
1: И хоть у ближайшие месяцы инфляция может еще крыху вырасти, маловерогодно, что она будет перевышать верхнюю межу допущального отхиления от метового узровню, а это 3,5%.
0: Что правда, белорусское ТВ такие тлумашения не задовольняют. И белорусам доводится верить в то, что Украине, экономика якой развивается с самыми худкими темпами у Европе, наближается катастрофа. А 15% детей регулярно не доедают.
1: Инфляцию у Польши и Беларуси редактор Еврорадио Дмитрий Лукашук обмерковал с экономичной оглядальницей Ольгой Лойко.
2: Давай такі короткі бліц по лічбах. Першая лічба. Пропаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця, выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць, вот этот несчастных збег.
3: Ну, хоць хто-то нас считает, понимаешь.
2: Да, даводзіцца, да. І я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі 4,
2: и вот хотелось бы просто поравнать, вот а что там, кому там, что, ничего, нигде затягивать больше не доводится.
3: Ну, конечно, приходится, конечно, тяжело жить. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной, у нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плачь Ярославна. Жить в Европе дорого, жить в нормальной стране дорого, жить в Беларуси тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные, 3%. Это в смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что ж делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то вот там же ж, есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, ну вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да? Это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да? Ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Видишь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю. У Польши, абсолютно, у неменьшей, там, абсолютно. Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, ведя тем, что он сбирает некие там продукты, якія ему передают, гандлёвые сетки, там, ресторации, все остатнее. И кто мая потребу...
3: Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, про Сергея. Мая потребу, и он развозит, раздае это все на ежу эту. И он подошел до меня и сказал, что, слушай, коли раб там, может быть, там, у тебя будут, там, у кого есть такая потреба, давай мой контакт, бо столько продуктов,

0: Слушай, ну, на 2 года, заметь, да, вот этот льготный период, он на 2 года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, а у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкие, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008-м брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
1: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
0: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
2: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Лукашенко наведал фестиваль «Клич Полесья». Регион уздовж Припяти белорусский керовник назвал «колыской усіх славян».
2: И много говорил про войну, якая отбывается праз мяжу от Полешуков.
1: Аналитики кажут, что в его монологу, апроч звыклой воды, можно почуть и важные геополитичные заявы.
2: Послухаем политолога Валерия Горбалевича.
3: Я звернув увагу, что подчас этого выступа на фестивале Лукашенко несколько разов звертался до темы миру, что вот Беларуси мир в отрознении от тех мест, где идет война, и на эти побач, а вот у нас мир, покой, и тому вот, дякуючи мне, беларусы могут мирно працовать. Вот эта идея миру, идея, абы не было войны, идея, что мир – это головное и огонное достижение, и у нас на этом забудованы великая частка огонного политического имиджа, что вот есть Лукашенко, есть мир, а не будет Лукашенко, то неизведомо, что и будет, лучше за все не будет миру. Вот этот образ миротворца мне подается вельми важный, особливо на тле того, что белорусы бачат, что война идет по шляху эскалации помеж Россией и Украиной. И Россия узмацняет атаки на громадские, громадянские структуры и объекты. И украинский бок наносит удары по нафтоперепрацовывающим предприемствам, по складам. И это отбивается уже на сведомости простых людей. Коли Россия, ранее российцы могли думать, что война где-то там далеко, специальная войсковая операция идет в Украине, а нас она не тычется, то теперь так сказать нельзя, и это бачат белорусы. Тем более, что бачите, дроны пролетают уже и по белорусских автобусах, и на межи появляются Беларуси и России. И вот на этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что у Беларуси мир, ну, вот мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, может, старого, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко. Другий момент. Знов же, глядите, Лукашенко оправдывается. Мы не суагрессоры. Хотя, сдавалось, чего оправдываться? Ну, так гонорися. Гонорися тем, что мы удельничаем у справедливой войне, как про это кажут российские политики, как про это кажут российские пропагандисты, что мы ведем такую, ведаете, справедливую войну с Заходом, с нацизмом, с бандеровщинами. И мы этим гонорымся, это протяг того, что робили наши деды подчас Другой Сусветной войны. А вот не... А Лукашенко всяляк отбрыкается, всяляк дистанцуется, всяляк каже, не, мы не соагрессоры, мы наоборот, мы любим украинцев, вот навод по грибы можем их пустить и по ягоды, и мы воевать не хочем, и вогуле мы за мир, и вогуле мы тут у Менску можем предоставить место, и вогуле лев, чтоб собраться тут у Менску тром лидерам Зеленского, Путину, ну и мне, ну и коли там, так сказать, Зеленским с Путиным будут спикировать, то тут модератор, вот Лукашенко, и он будет их мирить, да. То бок Лукашенко не хочет быть соагрессором. Это вельми важно подкреслить. Иншая справа, что ягоные слова разыходятся со справами. Тут и про то, что война началась именно с территории Беларуси, что полгода, первую початку войны с территории Беларуси и обстрелы отбывались, и дроны, и ракеты пускали, и войски шли. Ну и теперь Беларусь активно подтримливает российский военно-промысловый комплекс, активно помогает ликвидовать паливный кризис, активно помогает обходить санкции России и вовле на разных уровнях и информационной войны, и иншей войны с Заходом Беларусь подтримливает Россию. Ну, але, бачите, это неяк идзе трохи схавана, соромеючися. Ну, але так само это вельми показально.
4: Спадар Валер, ўсё ж такі, ну, не зусім саромеючыся, вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзень там у Піцеры быў ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, гонарам сказаў: "Да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары". Вот всё такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра за мір быў скіраваны? Беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць і вось гэта яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы не чуюць, ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год адкуль што ішло, то бок ён то гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор, это так таксама такое, каму гэта?
3: Ну, ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць чалавека, які, ну, скажам, жыве яшчэ трохі ў мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажам, медыям заходнім, часта-часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут часта-часу Лукашэнка вот гэта слова суагрэсары, дыктатары кажа так з такой пэўнай іроніяй. Вось, мовляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Вось, таму Лукашэнка характэрны для яго такі палітычны стыль ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён весь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну, трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір, і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку ў прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось, яны зусім іншую рыторыку спрымаюць.
2: Валерий Карбалевич, палітолог, пракаментаваў нам абноўленую рыторыку Лукашэнкі, якую можна было пачуць падчас фестываля «Кліч Палесся».
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Война в Украине. Одновленный контроль над селом у Донеччине. У докладе АН загадали белорусских политзневоленных. Улады у Менску не выключают, что одновить регулирование цену.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1636 день войны. Российская ракета «Бандероль» залетела у поветренную простору Молдовы. Про это поведомили поветренные силы Узброенных сил Украины. Прикладно за 3 километра от населенного пункта отбылся выбух, после якого загорелась сухая трава. На место здарения накировали экстренные службы и специалисты, которые повинны высветлить все обставины инциденту и оценить его наступства. Это уже не первый подобный инцидент у Молдовы. У жнивня 9 числа выбухнул, вероятно, российский боевой беспилотник. У выніку были пошкоджены несколько приватных домов. Еще ранее 5 жнивня в Молдове знаходили обломки российских беспилотников «Герань». Узброенные силы Украины информуют, что обновили контроль над селом Андреевка-Кляуцова у Донецкой области. Коля 30 российских оккупантов пополнили обменный фонд. Межтым телеканал CNN показал кадры пустых украинских комплексов «Патриот» у кукурузном поле под Киевом. У репортажа говорится, что опошний раз из них стреляли коля 10 тыдняў тому. Как поведомлялось, у оборонцев скончаются ракеты для «Патриот». Невеликий запас недавно отриманных от США перехопников уже был выкористан. У вынику подчас удару по Киеве 5 жнивня Украина не смогла перехопить ни одну из 24 баллистичных ракетов. Репрессию Беларуси. В докладе Организации Объединенных Наций узгадали белорусских политзняволенных. Специальная докладчица ААН по пытанию гвалту в дочинении до жанчин и девчат, его причинах и наступствах Рым Ассалем, подрихтовала до 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ААН доклад под заголовком «Гвалт в дочинении до жанчин усталого веку». В докладе особенно сгадывается Беларусь. Цитата. «Жанчины усталого веку, которые опынулись у изневоления за свою политическую деятельность, как, например, у Беларуси, могут утрымливаться у нечеловечих умовах у полной изоляции от вонкового света и без доступа до медичного обслуговывания. Правоборонший центр «Весна» нагадывает, что в Беларуси наличивается минимум 42 политвязня, которые уже досягнули агульноустановленного пенсийного возраста. Среди их 24 мужчины и 18 женщин, больше из них 32 человека имеют 60 годов и больше, у темлику 9 – 70 годов и больше. Контроль за ценами у Беларуси. Об махчимом обновлении ценового регулирования попередила гандлевые сетки импортеров Министерства антимонопольного регулирования и гандлю. Это отбудется при изъявлении прикметов необгрунтованного росту ценов або узмацнении тиску внешних факторов, выникая с поведомления Ураду. При этом подкресливается, что ситуация с ценами остается стабильной, находится под контролем, передумовав для росту розничных ценов не бачно. За 7 месяцев бегучего года споживецкие цены в Украине выросли на 3,2%. У Беларусь приходит циклоничная депрессия Маргарет. Она принесет атмосферные фронты, значные опадки, навальницы и мощный порывистый ветер, попереджуя Белгидромет. Синоптики отзначают, что на дворе спочатку резко изменится у бок прохолоды и дождев, а затем температура снова начнет повышаться. Уже с 20 жнивня начнется поступовое потепление, и до конца тыдня температура месяцами снова наблизится до плюс 29. Прогноз на завтра по белорусско-польским помежжению забаве. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». По словам организаторов, все лето сцена выбухнет энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, «Дай дорогу» и «Разбитое сердце пацана». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» в субботу 5 вересня, а 17-й године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, без ападкаў, магчымыя дажджы на берасцейшчыне. Вецер заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць моцныя ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск ноччу раніцай будзе крыху ніжэй за норму, днём будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 17 жніўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Зноў у студыі я, Кірыл Малахоўскі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Не затрымлівайцеся за стырном, бо нас чакаюць моцныя ападкі, як нас папярэджвалі сіноптыкі. Мая абарона тае. Гурт Акута ўжо грае для нас свой трэк «Мы цалуем сонца». Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у рады кулісах чакаюць «Кредо», «Нью Ордер», «Дзіцюкі», «Містер Біг», «Антіціла» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Гляньма шырэй», то бок карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прокупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само уражены наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Уравняльник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Уравняльник призначенный для удару по целях у глубоким тыле России. При этом каштую ее на малю троя тоней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенко. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, а теперь живе в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомы имены как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивованные криминальные справы, начиная с 2020 года. Усяго и эти иншие политические репрессии, криминальные або администрационные справы, звольнение, перетрусы, вымушенная эмиграция зачапили сотни тысяч белорусов. Рост доходов белорусов из нерухомого, про это поведомляет Белсат. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на паливо обыдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша, творчая республика Бендюга, зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут поводле уласных законов. Про то, яким отрымался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
3: Отрымалось, конечно, то, что люди встретились. Отрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы, как бы, знаешь, лазейки, там, знайти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, зараз умел, что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Нек так это идет, и это вельми приемно, потому что, как бы, на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
2: Президент Республики Бендюга Януш Гаврилюк рассказывает про свое бачение сёлетнего фестиваля.
4: То и он был такой гармоничный вельми в этом году. Не за мало людей было, не за шмат. Бо я у гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то кажу, гэта не як гарманійна, гарманічна, як усё як бы адбылося, што проста у кожны не як добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі. Ці гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Лёзанг фэсту, як заўсёды, быў музыка, фільмы, ежа, але гэтым разам таксама дадалася і літаратура, бо апроч выступу паэткі і спявачкі Дар'і Бялькевіч присутничал широкий выбор книг от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні покажу, що ще 17 жнівня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю білоруської радіорації. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Де пішмот уже співає для нас, гэта верная прикмета, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приємной, якосной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далей нас чакають Авіас, Наві Бенд, Релікт, Джонсон Каліб, Мартін С, Марун 5 да іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прекупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само уражена наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Уравняльник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Уравняльник призначенный для удару по целях у глубоким тыле России, при этом каштую ее на малю троя тоней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенко. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, але теперь живе в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомые имены как минимум 10 050 человек, якія подпали под политично мотивованные криминальные справы, починаючи с 2020 года. Усяго и эти иншие политичные репрессии, криминальные або администрации, администрационные справы, звольнение, перетрусы, вымушенная эмиграция зачапили сотни тысяч белорусов. Рост доходов белорусов из нерухомого, про это поведомляет Белсат. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на паливо обыдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша, творчая республика Бендюга, зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут поводле властных законов. Про то, яким отримался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
3: Отрымалось, конечно, то, что люди сустрелись. Отрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы, как бы, знаешь, лазейки, там, знайти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, зараз умел, что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Нек так это идет, и это вельми приемно, потому что, как бы, на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
2: Президент Республики Бендюга Януш Гаврилюк рассказывает про свое бачение сёлетнего фестиваля.
4: То и он был такой гармоничный вельми в этом году. Не за мало людей было, не за шмат. Бо я у гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то кажу, гэта не як гарманійна, гарманічна, як усё як бы адбылося, што проста у кожны не як добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі. Ці гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Лёзунг фэсту, як заўсёды, быў музыка, фільмы, ежа, але гэтым разам таксама дадалася і літаратура, бо апроч выступу паэткі і спявачкі Дар'і Бялькевіч присутничал широкий выбор книг от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Бородой. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 17 жнівня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Муслім Магомаєв, Ерик Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а так само гурти The Box Tops, Boston, Dexys Midnight Runners, Guns N' Roses, New Kids on the Block, The Lost Prophets. Долучайтеся. 17 жнівня 1942-го народився вибітний совєтський, азербайджанський оперний і естрадний співак Муслім Магомаєв. Перший буйний поспіх прийшов до його у 62-м році на фестивалі у Хельсінкі. Діапазон ягоних махчимостей був незвичайно широкий. Опери, мюзикли, неаполітанські пісні, вокальні твори різних композиторів. Муслім Магомаєв став зоркою усесоюзного масштабу. Пластинки з піснями у виконанні Магомаєва виходили буйними накладами, а твор, який зараз послухаємо, ведуть бодай і малий, і старий.

0: працы.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдным белорусским интеллигентом, сапраўдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.